0: treasure of Pavlov's role. Could you tell me a little about his impact on brain research?
1: Так как вы являетесь наследником Павлова в мировой психологии, не скажете ли вы относительно того вклада, который сделал Павлов, и того, что вам удалось изменить и развить из его наследия?
2: Можно многое, конечно, говорить о том, что сделал Павлов, но я постараюсь в двух-трех кратких выражениях.
1: You can tell a lot about the Pavlov's impact, but I shall try to do my best to single out the most important parts of his contribution.
2: Творчество Павлова мы различаем. Во-первых, бессмертное, то, что уйдет в века, как действительные, реальные достижения его ума. Это условная репутация.